Господи, помилуй нас, Господи, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помил